0: Там вещь баховта на прегдама.
1: Манана
0: шукрия, вече ахири вата падар тадали, вике на то спешл тута, ка на, а?
1: Манана урод, ману е джахан, манана.
0: Вече ларта горам лалай нави, ларта горам лалай нави, че тур махам, че старге, мне, мне гадау, ма.
1: Дера мали ме раз бай.
0: Раз бай, пакша гатош, ве, ка на. Okay, Mr. Bella.